6 часов и 6 минут.

0: страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на if.lv.
1: 6 часов и 40.

0: сейчас ТОП РАДИО НВ.
1: ТОП МЮЗИК.
0: Прямо сейчас.
1: Песня из ТОП 20.
0: Это ТОП 20. ТОП РАДИО. Девятая позиция.

Прекрасное солнечное утро после шикарнейших выходных. Привет всем. 7:02. Насладились, получилось. Я надеюсь, что у каждого получилось все, что запланировали на эти выходные. Сегодня еще один классный, теплый, солнечный день. А ночью дождь, видели?

0: Андрей Фан. Руслан.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Кто помыл все улицы?
3: Да. Все помылось, все помылись. Очень хорошо, очень свеженько. Мне понравилось. Я вышла на улицу, а там, ну, приятно.
2: А почему не предупреждают о таких вещах? Кстати, никто не говорил про то,

0: заметит, когда проснется.
1: Да, если все быстро высохнет, то, наверное, и не заметит вовсе. Но, тем не менее, я сейчас это очень сильно замечаю, поскольку я, значит, и, посмотрев на погоду, планировал, значит, ну, с утра на мотоцикле. Выхожу, а тут все мокро. Ну, здрасте, приехали. Мне неприятненько вообще-то ехать. С другой стороны, освежает.
0: А многие оставили что-то на улице, ну, вообще более такое мокрующее, ну...
1: Мокрующее, это,
0: ну,
1: да. Ну, есть такие, да, мокрующие.
0: Господи.
1: То есть, да. Ну, давай.
0: Слово.
1: Неважно. Ты подобрала нужное слово, ты делаешь все правильно. В понедельник утром, если ты не можешь подобрать нужное слово, ты просто придумываешь свое. Друзья, все мокрущее, кто не убрал.
0: Ближайший

Впереди еще больше крутой музыки. Это Better Times от Робина Шульца. Скоро 14 строчка нашей двадцатки. А также Феникс от Marshmello и Portugal The Man. Очень скоро. Буквально через минуту.

Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Джемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: тебя
1: сегодня.
0: Да, но попозже расскажем, конечно, обязательно. Но я думаю, что все вот примерно в таком же ритме провели выходные.
2: Утреннее шоу.
0: Да, и потому что я не знаю, если кто-то сегодня решил, что выходной, и, ну, типа, позвонил на работу, сказал, что заболел. Сейчас очень будет актуальная причина — простудился от кондиционера, например, да? И так случайно вышло.
1: Да, 100%.
0: И не вышел сегодня на работу. Максимальное понимание, поддержка, вообще никаких вопросов. Вообще, выгодные рабочие места сейчас, где есть кондиционер. А в целом надвигается кайфун, все верно. Давай еще раз. Мне так нравится, надвигается.
1: Давай, кайфун. Давай, давай.

0: Я не уверен, там в тексте дальше, да, поэтому...
1: Там есть этот куплет вообще?
0: Не знаю. Это не куплет. Я дальше не слушал никогда. Там где-то здесь у нас завершалось плюс-минус.
1: В рилсах не было, да, дальше?
0: В рилсах дальше продолжение никто не постит, да. Доброе утро всем. All-time favorites.

0: Так, ну ладно, пока что должен и вынужден констатировать тот факт, что сейчас все возвращаются. Если кто-то решил скипнуть вот прошлую рабочую неделю, что, в принципе, объяснимо вполне себе, да, там были абсолютно два странных дня, и, естественно, можно было гулять аж до вчерашнего дня.
1: Да. То сегодня можно всем было, конечно, Андрей, да? Ну, как-то.
0: Ну да. Кому как позволяет здоровье, финансы и прочее, знаешь, как говорится.
1: Или начальник.
0: Да. Но сейчас возвращаются, все возвращаются явно, и я прям в 7-7, ну, то есть вот с половины седьмого утра прям большущие такие, ну, не пробками не назовешь, но активное движение автомобилей хочется отметить. Поэтому будьте повнимательны. Сегодня еще дорога скользкая, ну, мокрая, да, там, я не знаю, она высохнет. Собирается она вообще высыхать? Что ехал, все время этим вопросом задавался. Что лето? Где? Почему ничего не сохнет? Ну и, конечно же, хочется поговорить о том, что на выходных происходило. Я видел самую необычную аварию, которую я видел когда-либо. Я надеюсь, там без пострадавших, ну, по крайней мере, скорок не стояло. Но полиция туда стремительно ехала, потому что это надо было разбирать точно. На путепроводе на Карлова Мнегатова машина лежала на...

0: на тротуаре. А ты понимаешь, что тротуар там находится за заборчиком?
1: Лежала?
0: Да, потому что он находится за заборчиком таким. Ну, такое ограждение, которое разделяет пешеходов от автомобилей.
1: Да.
0: Дальше ограждение, которое не позволило этой машине, собственно говоря, на железнодорожное полотно улететь. И она лежала между. То есть, как она там оказалась, для меня был большущий вопрос. Если у кого-то есть инфа, пожалуйста, 25037 WhatsApp. Ну, дико интересно. Это было где-то, подожди, получается, утром. Вчера или позавчера? Ю, все, у меня все дни спутались. Это кайфун.
1: Все дни
0: перепутались, уже не понимаешь. Короче, да, очень странная авария. Машина лежала лежа и прямо находилась на тротуаре. То есть за этим заборчиком она туда как бы перекинулась каким-то странным способом. Не знаю, не знаю. А мы продолжим с классным треком. Например, No Broke Boys скоро. Также новинка от Ava Max, она мне очень нравится. Ava Max и Bia, это трек Energy.

0: продолжим после этого.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV. New entry.

0: Так, остановись, это безобразие. Вообще не то мы слушаем сейчас. Не то мы слушаем, не то, не то, не то. Мы должны слушать что-нибудь вроде вот этого.
1: Давай. Погнали, все.
0: Да?
1: Да.
0: А просто так, да, без предисловия?
1: Извините, конечно.

0: Кстати, когда разбирали эти треки на составляющие, да, ты же понимаешь, что там вообще ничего собственно произведенного нету, там все из сэмплов состоит. И то, да. Что когда мы говорим, что где-то были в каких-то треках какие-то сэмплы заимствованы, да, здесь заимствовано абсолютно все, и mm-hmm. даже этот трек, и Smack My Bitch Up, и Breeze, все было mm-hmm. разложено на дорожке, на сэмплы, и из всех... Mm-hmm. Ну, короче, продажи были мастера сэмплинга, и это невероятно. Ладно, почему?
1: А ты знаешь, откуда их название? Там что-то было такое, что это синт? Клавиши, да, назывались как-то...
0: Ну, это мук, да, мук продажи.
1: Вот, точно. И, ну, вот, да.
0: На этом синте они работали, ты имеешь в виду?
1: Ну, связь есть, понимаешь, какая-то...
0: Ну, так ощущение такое, что ни на каком синте они вообще не работали. Там все только сэмплировано и было. Но нет, ладно, может быть, какие-то, конечно, что-то было синтезировано, какие-то определенные хуки, так назовем их. Тем не менее, ладно, мы же не об этом сейчас. Мы говорим же... Про концерт, который прошел. Да. И есть много претензий. Во-первых, ну как бы все кайфанули. Угу. Я так понимаю, что и погода, и атмосфера, и количество людей, и все это было круто. Но 26-го, все недовольны.
1: 26-го, да, это было?
0: Да, я же. Субботу. Но субботу, да?
1: Мне кажется, пятницу.
0: Пятницу,
1: ну ладно,
0: да?
1: Окей. Ну, может, я путаю.
0: Ну, я же не ходил. Надо
1: я
0: спросить.
1: Тоже. У меня билет.
0: Посмотри,
1: не было.
0: Кружочки там. Кто? Лина запостила, да, у нас? У нас наши коллеги ходили, а там это мы с тобой.
1: Классно.
0: Кому интересно, наш телеграм-канал. И кто был, кто-то додумался все-таки кружочек запостить. Ну да, подожди, какого числа?
1: Да, вот Лина.
0: Линочка, молодец.
1: Сделала.
0: Хоть кто, 27-го. Так что, ребят, ну кто, какие есть претензии к Prodigy, точнее не к Prodigy, а в целом, потому что, говорят, огромные очереди, ничего не купить, никуда не пройти, не подойти, ни...
1: Ну это часто история.
0: А что вот делать, жара была
1: Знаете,
0: какая?
1: Знаете, где классно, где нет очередей, несмотря на то, что 90 тысяч людей там собрались, когда был матч на Сантьяго-Бернабеу, там нет очередей вообще нигде, ни в туалет, ни поесть, ни выйти, ни вопрос, я не понимаю.
0: Все сидят, смотрят матч, никто никуда не ходит.
1: Нет, дело не в этом, даже когда заканчивается матч, 90 тысяч людей выходит, да, это целый Даугавпилс, извините, пожалуйста.
0: Да.
1: И ноль давки. У меня даже ко мне никто не прикоснулся.
0: Да.
1: Я вообще не
0: зря
1: понимала.
0: Зря сходила, получается.
1: У меня мозг взрывался. Поэтому надо брать примеры вот с таких вот игр всяких там.
0: Так, где это было?
1: Это Мадрид. Сантьяго Бернабеу. Это домашний стадион Реал Мадрида.
0: Давай ближе к реалиям все-таки. Вот у нас есть
1: мне кажется, можно брать,
0: например,
1: вот эти вот примеры, да? Ну, то есть,
0: да. Сейчас такая... И сейчас сидят все такие, сейчас мы будем списывать...
1: Надо несколько входов-выходов делать.
0: Будем списывать с Мадрида. Ладно.
1: Конечно.
0: Что же мы такие изверги-то? Вроде как бы начали слушать The Prodigy, да? И скатились все для обсуждения туалетов. Как обычно. Ребят, кто был, какие впечатления? Я думаю, что главное впечатление, это все-таки не от количества очередей и отсутствия определенных удобств, а именно от самого выступления, от концерта и от этих воспоминаний, которые присутствовали в эти выходные в Риге. Ну, поехали, да?

0: кстати, про футбол можем поговорить. Также Bieber X и Faithless, New Religion. 10-я строчка нашего хит-парада. Через полторы минуты на топ-радио, друзья.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
3: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
4: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju.

0: чем, ну, это же разное, да, ты понимаешь? Она же там и Марадону вспомнила.
1: Вот она что, какая хитруга.
0: Да, да.
1: Понятно.
0: То есть она же не вспоминала действующих футболистов. Она там всех подряд. И Марадону вспомнила, и Рональдо, подразумевая наверняка бразильского Рональдо, а не португальского.

0: Да.
1: А кто знает, кто знает. Но мне момент нравится. Он прикольный.
0: Ну как, в смысле? А как иначе? Ну, и всех назвала по фамилии, а, значит, Криштиану Роналду назвала по имени.
1: Ну, потому что, может, у нее особая любовь к нему.
0: Возможно. Ладно, нет, особенная любовь у нее к Пике.
1: Была когда-то, извините.
0: Нет, она по-прежнему особая. Бывших не бывает, ты же знаешь, что там уже история. Ну, все же, ты же тоже, да, все знают.
1: Да, конечно, все обсусовали, обсусолили.
0: Что ее, что он променял...
1: Да, на молодую, и там и с тещей.
0: Что он поменял Феррари.
1: Да, на этот.
0: Чуть ли не на Приус или там на что-то, ну, типа, ты да, поменял да, Феррари да. на какую-то там...
1: И Ролекс на Фиат. Этот... Как их, да, что и, там было?
0: Пике на тренировку приехал на Фиате потом на следующий день. Ладно, что ж, говорим про футбол, если мы, то...
1: Давайте не про Шакиру.
0: Йода в меня вселился на это время. Ну, я когда говорю о футболе, в меня вселяется магистр Йода.
1: Внимательно слушаю.
0: Да, ну, прошел групповой этап, и начинается 1/16 финала, в которой уже сыграл ЮАР и Канада. Канада одержала победу, что странно, ага. да, как будто бы. Тем не менее.
1: Как будто это не хоккей, да, что-то перепутали.
0: Да, Канада обыграла ЮАР, а вот Япония, Бразилия, кто кого, кто же...
1: Мне кажется, ну, Бразилия должна была, нет? Я не знаю. Ну,
0: давай, так... подожди ты, давай сохраним интригу.
1: Ну, давай я буду угадывать, я не знаю, я угадываю, я такая, ставлю ставки.
0: Не, если Бразилия проиграет Японии, то тогда, ну, я, наверное, все тогда.
1: Футбол
0: наверное.
1: Закончился,
0: ну,
1: да?
0: Ну, для Бразилии точно, да, потому что, ну, это быстро. Короче, да, и Бразилия, Япония, я не знаю, просто, может быть, конечно, там в Японии что-то какое-то есть уникальные игроки, я не в курсе о них, может, поправят меня слушатели, кто следит за футболом, но я пока жду победу, конечно, Бразилия, Германия, Парагвай, как думаешь, здесь? Нидерланды, Марокко, ну, тут тоже как бы есть. Но это все будет и в ближайшие игры. А пока что из такого необычного, ты слышала, что... Ну, Аргентина, значит, проходит, ну, естественно, да? Mm-hmm. Обыграв Иорданию, ого, у сюрприз.
1: Вау, да.
0: Месси опять забил, чемпионат Месси по
1: не
0: футболу продолжается, да, mm-hmm. все нормально. Также Португалия с Колумбией в ничью, это неплохо, но... Да.
1: Ладно.
0: Но, тем не менее, да, все равно проходит. Угу. И нашелся какой-то шаман, который, значит, начал предсказывать победу Португалии, говорить, что просто Аргентина вышла на Кабо-Верде. Как правильно назвал? Кабо-Верде, да?
1: Да. Ты меня спрашиваешь?
0: Я перепроверю, потому что, да, Кабо-Верде, все. Наконец-то мы знаем, что есть такая страна. И... Этот шаман предсказал, что Аргентина проиграет Кабо-Верде. Mm-hmm. Ну, то есть она им проиграет. Да, mm-hmm. и этот год Роналдо. Он должен быть чемпионом.
1: Ну, пока такой, что как-то нет, да?
0: Пока что, mm-hmm. как будто бы нет. С кем играет... не знаю, с кем играет. Нет, с Хорватией играет Португалия. Ну, кстати, сложновато немножечко. У mm-hmm. Аргентины не выглядит группа, что она прям дико сложная. По-моему, они просто спокойненько ее проходят. Но, тем не менее, 1/16 финал начинается, ребят. У кого есть какие-то впечатления, кто больше следит, чем мы за футболом, может делиться. Напишите на WhatsApp все 25037. И говоря о том, что нас, ну, как бы, что за какими аспектами чемпионата я слежу, это как сколько звезд посещают различные матчи. Невероятное количество. И ты видела, что был замечен Эдвард Нортон вместе

0: вдвоем.
1: Прикольно.
0: На одной трибуне все говорят: о, с Тайлером пришел. Ну, то есть, как бы по сюжету фильма. Да, сделали с помощью искусственного интеллекта уже ролик там, где они такие: ты что сюда пришел? Да-да-да, это вообще классно. Короче, оба этих актера из фильма «Бойцовский клуб».
1: Да они же специально, они же специально.
0: Да черт их знает.
1: Да 100%, это же те еще приколисты. А давай приколимся.
0: Короче, там все, и Леонардо Ди Каприо, и... ой, да там просто список звездных знаменитостей. Джессика Альба там сидит, красуется на трибунах.
1: Ну, им там близко,
0: с подружками.
1: Потому что,
0: конечно же. Сейчас все звезды. Конечно. И Эштон Кучер там был. Катчер, Кучер, как правильно это, я не знаю, господи.
1: Привычный Катчер, говорят, Кучер, ну...
0: Да. Так что внимание к этому чемпионату особое, потому что количество звезд знаменитостей там зашкаливает. Mm-hmm. И это, наверное, классно. У нас на начало нового часа у нас уже тем временем в нашей стране. Доброго всем классного утра!

0: Андрей Фан. Руслан.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
2: Слушай, если про эту песню, да, Тука Разон, еще все понятно. Это переводится как твое сердце, да?
3: Да, да.
2: Корасон, корасон де эсперанса. Там все это мы знаем. Мы
3: слышим. Ми альма, моя душа.
2: Ми альма, моя альма, корасон. Все, мы можем, да, мы уже понимаем. То есть некоторые песни, которые, ну, как бы лучше, наверное, не знать переводы. В этом плане очень сильно выигрывают, конечно же, различные выступления на языках, которые мы меньше знаем, да? То есть, ну, если знаешь с английским, там вообще нам все понятно уже практически. Вот такие, как Ту Корасон. Ну, ладно, про сердце все понятно. Значит, да. Наверное, что-то про любовь. Ты сама справишься с переводом или мне попробовать?
3: Ну, я попробую одновременно
2: с тобой
3: включить.
2: Давай. О, господи, мне же там продали еще на пони играет до сих пор. Не остановить этих ребят никак. Давай попробуем, сейчас послушаем, что из этого выйдет.
3: Красота.
2: Это Пакита Ла Дель Баррио.

0: Давай заново, да, теперь?
1: Есть текьеро, там, те амо, а есть де одьо. Это совершенно другое значение, противоположное.
0: Все, послушали,
1: давай,
0: да?
1: Давай сначала, да.
0: Как мне
1: давай.
0: Это сделать сейчас? Попробуем, поехали. Анимал.
1: Гад ползучий, отброс этой жизни. Поганая-то крыса. Перевод, да? Недочеловек.

0: вычеркнутый. Вычеркнутый из жизни. Презираю тебя и ненавижу. Ты одио. Двухногая ты крыса. Вот как называется песня.
1: Рата дель фантазма.
0: Да, я с тобой разговариваю.

0: Это, кстати, очень резкий текст, да, заметили, обратили внимание, но стала очень популярной эта песня.
1: Да, и она связана именно с... Ну, она к конкретному человеку обращается, который обидел ее в жизни.
0: Да,
1: она
0: скорее про, всего.
1: Об этом поет ему песню, да, не понимает. Какая красивая песня, какой красивый слог, как она красиво сочетает, поет и голос, и вокал. Все это классно.
0: Супер.
1: Зная перевод...
0: Но все равно душевненько.
1: Душевненько
0: обосрала,
1: да, бывшего. Да, нормально.

0: слушатели решили чуть иначе. Это седьмая строчка нашего хит-парада «Хьюгель». И трек «Moving to the Sun» через 3 минуты.
1: Rimi's emocionu gros – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandas sirs sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: Vasaras sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики

0: Как там дела на улице?
1: Ран, погода? Нет, вообще очень жарко, хорошо сегодня будет. Там УВ-индекс только, я вот хочу сказать сразу.
0: УВ-индекс?
1: Да.
0: Уважаемый индекс.
1: Ну как он там?
0: Ты это имеешь в виду?
1: Да, УВ-индекс. Ну, в общем, вот это вот где? Пятерочка там, шестерочка, семерочка. Сегодня вот будет до семерки, по-моему, и даже там где-то близко к... Ну, семь.
0: Ты можешь нам...
1: Солнцепек не выходить.
0: Полную картину дать по УВ-индексам?
1: Полную картину. Ой, ну сейчас пока что все ок. Нормально так будет?
0: Нет.
1: Пока единичка, потом будет пойдет два, потом три, потом угадай сколько? Четыре, правильно, потом пять. К 12 будет семь.
0: Ладно, давай я тебе помогу.
1: А потом оно уйдет опять вниз.
0: Короче, единичка-двойка это...
1: Это лоу.
0: Да, это супер лоу, и это все в порядке. А ты сказала, семь будет, да?
1: Да, ну в солнцепек в 12, ребят, не
0: есть некоторые опасности, да. Дальше уже там 3-4-5, это типа средний. Ага. И 45 минут можно находиться на солнце, но не больше, типа не рекомендуют.
1: Да.
0: 6-7 это не больше 30 минут, потому что ты за 30 минут ты прям, ну, просто сгораешь.
1: Да, ну это очень сильно вредно.
0: Сильно вредно. У нас 7 будет?
1: Да.
0: До 7
1: часов.
0: Угу. В 12 ровно?
1: Нет, в 12 будет 7. Да, ровно 7.
0: Так что не рекомендуется...
1: Час, 12.
0: Там. Да, на открытом солнце больше 30 минут находиться или пользуйтесь солнцезащитными кремами.
1: Ну, в общем, смотри. До...
0: Куда смотреть?
1: Сейчас скажу. Как ты говорил, до 5 еще норм?
0: До 5 еще норм, да.
1: Ну, такое. Вот, в общем...
0: Но все равно больше 45 минут не рекомендуется.
1: Где-то вот с 10, с 11. Вот с 11 точно никуда не вылезайте. И так до... Ну, до 2.
0: Ну, ты прям прогноз УВ-индекса нашла, да?
1: Конечно. Такого. Очень хорошо. Четкий, такой разложенный.
0: Разложенный. Мы четкий разложенный прогноз скоро расскажем, что нас ожидает в плане погоды. Хотя, забегая вперед, можно сказать, что новость только хорошая. Как у вас? И что хорошего происходит вокруг тебя прямо сейчас? Можешь поделиться, если ты каким-то образом нашел способ скипнуть сегодняшний рабочий день. Мы вообще тебя поздравляем. Ты молодец, тоже можешь похвастаться нам.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны также грозы. Подует слабый ветер. Во многих районах страны ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 27 и 32 градусов местами. На побережье до плюс 26. В Риге ожидается преимущественно солнечный день без значительных осадков. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 28 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: В Casino Guy выгодные цены каждый день. Комплект инструментов Makita, дрели Dreamer 199 евро. Композитная террасная доска 2,9 метра 8,99. Газонокосилка Grunder, рабочая ширина 52 сантиметра 299 евро. Casino Guy. Предложение действует в магазинах Casino Guy и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Salgas saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Утреннее шоу.
1: Так, что мы знаем о неожиданных коллаборациях?
2: И
1: нет,
2: ты.
1: Если ты хочешь нам рассказать про Гаррикса и Ширана, то это ожидаемая коллаборация. А про неожиданные коллаборации я тебе сейчас быстренько.
2: Давай.
1: Все мы знаем вот этот мотив, да?
2: Да, конечно. Я волна.
1: Да. Да. А теперь переходим к неожиданным коллаборациям. И я недавно услышал Виктора Цоя, творчество «Перемен требует
2: недавно
1: наши сердца».
2: Услышал?
1: Недавно услышал такое, да. Вот такую коллаборацию.

0: И тут пошло, например, да, когда там. А, ну там должно мясо быть. Вот, здесь,
1: вот, так, вот, вот, извините. Вот.
0: Нормально же было бы?
1: Да.
0: И здесь когда перемен. Ну что, как вам такое? Перемен требовали мы, когда в школе учились очень часто.
1: Ой,
0: это
1: да.
0: Было так. А надписи «Цой жив» очень долго украшали стены в той же самой школе.

0: школы, асфальт, везде, где только не было. Я не знаю, что они должны были означать, но его творчество мне не было близко, но многие до сих пор вспоминают. И потом с возрастом что-то я такой думаю, ну ладно, пару прикольных песен есть. И так что получается, что это один из тех исполнителей, которого ты можешь не знать и не слушать, но все равно какие-то песни ты определенно его знаешь.
1: Ты про Цоя сейчас?
0: Конечно.
1: Да, слушай, это не просто... Нет, я сейчас скажу. Это не просто вот, ну да, знаю, ну да, классный. Есть такой... феномен, наверное, я бы сказала, что молодежь, вот ты становишься молодежью в каком-то возрасте, и ты обязательно должен услышать Цоя и такой по-взрослому сказать, я слушаю Цоя, я... Да, вот давайте Цоя послушаем. Это должно произойти где-то в 15 лет.
0: Наверное.
1: Я тебе отвечаю. Это фишка такая.
0: Ну, у меня такого не произошло. Но я тебе могу сказать, что мы послушаем дальше. Тесто мы послушаем точно. Брианна Грейс, кстати, 15 лет. Не слушал ее 15 лет. Beautiful Places, это 12-я строчка по-прежнему наш топ-20-ки. Это трек. А также Terms and Conditions от Bless. Это то, что мы услышим через 2 минуты на топ-радио.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: В июне в аптеках Апотека скидки до 45% на косметику бренда Биодерма и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках Апотека.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

0: Интерактивное Morning Show На ТОП-РАДИО.
1: В общем, есть такие классные ребята, которых зовут Эд Ширан и Мартин Гаррикс. Мы их любим, правильно? Любим же и одного, и второго по отдельности. А когда вместе, это просто пушка-бомба. А оказывается, они еще дико...
2: Ну нет, вы, пожалуйста, что? Что они оказываются вместе?
1: Оказывается...
2: Любят друг друга?
1: Очень любят друг друга!
2: Нет! Но это же неправда.
1: Да, это такая... Это... Как это? Бро... Как там было? Броуменс, вот.
2: А, броуменс.
1: Броуменс, конечно.
2: Это братаны?
1: Да, и они вообще такие ребята за движуху. Они вообще очень простые парни, на самом деле, ну, по жизни. И не так давно, буквально, да не знаю, пару дней назад или день назад, они получили сообщение после своих шоу, которые проходили у них в Чикаго.
2: У них сейчас совместные, да, шоу идут, потому что они сделали совместный трек, и, конечно, он бомбит сейчас везде, и они везде...
1: Да, это очень-очень все взорвалось.
2: Мартин Гаррикс офигенный диджей, но очень популярный, знаменитый. Эд Ширан очень популярный, известный певец. И нам удалось это лицезреть. Руза, буду тебе об этом напоминать.
1: Знаешь,
2: периодически даже музыку выключу, чтобы тебе было. Когда его шоу, когда он один. Это в Литве было, да, по-моему? Куда ты там не поехала в прошлый раз? Не, напомни мне. Когда он один на сцене с гитарой, мы всей командой ТОП-РАДИО без тебя наслаждались этим шоу.
1: Неприятный ты, конечно, человек немножко. Ну ладно.
2: Моя работа.
1: Наташа, возвращайся. Очень тебя ждем.
2: Наташа тоже там была. В отличие от тебя.
1: В общем, дело такое, что Эду Ширану написал парень и говорит: слушай, у нас тут свадьба моей сестры, буквально там, ну вот тут пару шагов от вас, на самом деле. И это все, кстати, было очень-очень красивом месте. Я бы хотела там тоже свадьбу, но у меня уже не будет, у меня уже была.
2: Не зарекайся.
1: Такой планетариум Адлер, там красиво, там такая, как, ну, сфера. Ну, ты видел, да? Ну, красиво, в общем, почти какая-нибудь.
2: Ну, ради такого случая можно развестись, еще раз сделать свадьбу.
1: Я абсолютно согласна, кстати, с этим. И вот, и они такие, а что нет?

0: мы сейчас будем...
1: И они говорят, мы заскочим на огонек.
0: Да, и они заезжают
1: что
0: реально туда.
1: Что творится
0: с
1: людьми, халявные, как говорится, банкет.
0: Дарил, все ради инсты. И там пару колоночек, там микрофон, который немного даже такой вот так вот делает, да? Но они все равно туда залетают.
1: Это Bluetooth-колонка с функцией караоке, да?
0: Я просто
1: понятно.
0: К тому, что человек настолько не там, не по райдеру, а не по там, какой у вас там, какой звук, какой
1: я
0: микрофон.
1: Я напомню, когда мы были на концерте, Жидушерна вообще никто не нужен. У нас один с гитарой может делать, что я тебе просто расскажу, ты не видела, мы видели это все. Так, ну-ну-ну.
0: Ругаться нельзя так сейчас, ага, в эфире. Увидела я это все, да, и дальше так я думаю, да, пойду дальше смотреть, что еще они там творят. Оказывается, творят не только они, а еще и фанаты. У Мартина Гаррикса есть как бы фанатский клуб, фанатская база, не знаю, люди, которые, знаешь, как называются?
1: Ну, удиви меня.
0: У них есть название, не у всех звезд есть фанаты.
1: Мартинята?
0: С названием. Нет, Гарриксеры.
1: Гарриксеры?
0: Гарриксерс. Это Гарриксерс? Официальное название мирового фан-сообщества.
1: А у Мартина Ширана Гаррикса. Тогда Ширан?
0: Ширанята.
1: Что это?
0: Нет.
1: Что за бузовщина началась?
0: У них такие, вот это же на самом деле такой большой феномен. Мне тут прилетело.
1: За феномен?
0: Ты можешь объяснить, да, человеку, что я права была? Андрей,
1: нет.
0: Можешь, пожалуйста? Наш слушатель пишет, не феномен, а феномен. Так, секундочку.
1: Так, смотрите, как определить, правильно ты говоришь феномен или феномен? Когда Зиверт в своей песне поет «Эта девушка феномен», она поет неправильно. Это девушка феномен.
0: Да.
1: Потому что относительно человека это феномен.
0: Да.
1: Но когда мы говорим о явлении, то это феномен.
0: Да.
1: Открывай форточку.

0: Subway.
1: Андрей Фан, Руслан.
2: Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
3: Ой-ой-ой, ребятки, ну все, погода становится все лучше и лучше, работать хочется все меньше и меньше. Кондиционер работает пока что за всех.
4: Больше всех.
3: Больше всех в этом заведении, помещении, в этом офисе.
4: Премия ему в этом месяце.
3: Наверное.
4: Залить побольше ему там этих вот ему, что надо.
3: Ну что?
4: Ну вот это вот, как называется?
3: Чего, да.
4: Фри...
3: Картошка фри.
4: Стайлер.
3: Да. Ракомакафо. Допустим.
4: Да, именно оно. Ну, вы поняли.
3: Ваша, ребятки, как у вас? Что хорошего? Что на дорогах? Что вообще по жизни?
4: Мне кажется, как-то приятно все.
3: Ну да, всегда лето. Лето и эта погода. Я думаю, что... Ну, я так предполагаю, сейчас меня могут полететь, у меня что-то нехорошее, как говорят. Но у меня есть предположение, что вот эта вот часть лета, она самая клевая, самая приятная, самая кайфовая.
4: Ну, самая летняя, как минимум, таким должно быть лето.
3: Да, и боюсь, что она очень короткая, вот эта вот часть. Поэтому давайте наслаждаться, ловить каждый...
4: А мы умеем.
3: Да.
4: Как никто.
3: Как никто.
4: Да,
3: вылавливать вот эти дни, они... конечно же, ну, остаются в памяти, вот когда лето, вот оно. Отыгрываемся за весь вот этот вот неприятный май, который у нас был. Вот сейчас вот та самая погода. Надеюсь, она продолжится как можно дольше, хотя по прогнозу синоптиков это абсолютно не так. Жара должна уйти, но надеюсь, что она когда-нибудь еще вернется, хотя бы этим летом. Я уже такой наперед забегаю, но будем пока что наслаждаться и ловить этот момент. Лучше всего это делать под музыку. На Топ-радио у нас ее много. До 10 утра мы с тобой утреннее шоу. Так что всем классного дня, удачи на дорогах, доброе утро, поехали.

0: Ребят, сейчас важная информация. Внимание, внимание, внимание. Мы говорили о том, что есть Гарриксерс, это фанаты Мартина Гаррикса.
1: Да.
0: Самые
1: известные фанаты — это Тейлор Свифт. Это самая гигантская база.
0: Подожди,
1: просто...
0: есть еще обратная сторона, ну, плохая сторона вот этого фанатского движения, потому что фанаты Ольги Бузовой тоже были. И есть, как наверное, они там... да? Они тоже как-то себя бузят, а что-то такое. Да. Это вот.
1: Бузики,
0: давай теперь...
1: арбузики. Ну ладно.
0: Давай теперь выясним про те фанатские сообщества, которые мы... Это, ребят, это супер бесполезная информация специально для вас. Это то, что нам нужно утром понедельника. Итак, фанаты Тейлор Свифт. Кто они?
1: Это Свифтис. Это гигантская просто база, да.
0: Если ты фанат Тейлор Свифт, то, скорее всего, ты Свифтис. Дальше.
1: Свифтис, да. Это, кстати, такие люди, которые ездят на все концерты, на все. Они там все самое-самое, архивы какие-нибудь достают. Они
0: и они прям гордятся
1: редкие...
0: тем, что мы Свифтис, да?
1: Да, все, да. Но класс. Это не только у Тейлор Свифт. Вот все,
0: мы?
1: Которые фанаты.
0: Кто мы? Свифтис.
1: Да, это
0: куда
1: еще
0: мы
1: звучит?
0: Едем? На концерт. На чей концерт? Тейлор Свифт. Вот это неожиданность.
1: Да, именно так и есть. Они там историю проектов знают. Ну, просто там устраивают встречи и было все такое.
0: И они такие, Свифтис, Свифтис. Свифтис. Давай, со мной.
1: Они, кстати, если ты нападешь на звезду, ну да, вот у которой есть такие фанаты, на Тейлор, что ты скажешь про нее не так, тебя там просто разорвут на части.
0: Закидают.
1: Свифтики. Нет, не просто, они тебе ад устроят. Они найдут там твой IP-адрес, будут тебе там присылать какие-то бомбочки там, ну, в общем, угрожать, ну, сделать что-то нехорошее. Ну, бомбы какие-то эти телефоны.
0: Ну, типа смайлик, видимо, бомбочки, да, вот просто тебе присылают и закидают все смайликами.
1: Нет, ну там прям начинается это.
0: Он как будто Свифтис звучит очень сильно безобидные, ребята,
1: честно
0: говоря.
1: Это вообще не так.
0: Да?
1: Да, не так. Короче, в общем, у Мартина Гарриксера.
0: Они тебя заспамят просто.
1: Это Гарриксеры, да, да, да.
0: Вот эти звучат опасно, Гарриксеры, это как гремлины.
1: Подожди, ты еще не все знаешь. У Бейонс это Бейхайв.
0: Beehive,
1: да. Bey, ну типа Beyonce. Beehive. У Леди Гага это Little Monsters.
0: Что? Почему не Гаги?
1: Не знаю.
0: Little Gaggy.
1: У Джастина Бибера, кстати, тоже довольно-таки известные и большие. Это Beliebers.
0: У кого?
1: Beliebers. У Джастина Бибера.
0: У Джастина Бибера?
1: Beliebers, да.
0: Beliebers.
1: У BTS это Army.
0: О, это понятно, да.
1: Самое ржачное. Это вообще ты никогда не угадаешь. У Арианы Гранде какие? Как ты думаешь?
0: Ну, Гранде, я не знаю, давай.

0: Fuji Mi. Arianators.
1: Арианаторс?
0: Да! Все!
1: Все? Конец истории?
0: Арианаторс!
1: Давайте подумаем об этом в ближайшие 3 минуты, после чего послушаем парочку классных треков. Хочется Арену Гранде теперь послушать. Но мы послушаем Филатов и Кэрос. А как бы у них были фанаты? Карасята, Филатовята? Да, наверное, надо спросить у них. Но и Кайго, Дантум Минский, трек Heaven on Mind. Зачем нам эта инфа, которую ты сейчас рассказала, я не знаю. Скоро продолжим.
2: Rimi samocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandas sirs sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
3: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
6: В Казину Кай выгодные цены каждый день. Стиральная машина LG на 9 килограммов 369 евро. Холодильник 268 литров 249 евро. Морозилка 186 литров всего 259 евро. Казину Кай. Предложения действуют в магазинах Казину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
7: Veikalos Maxima. Brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 eiro. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maxima.
8: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
9: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
10: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
11: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.

0: 3D принтер хочу.
1: Неплохо. Ничего себе, ты зашла тут.
0: Кого просить? Я не знаю, я такая думаю, что хочу на день рождения? 3D-принтер хочу, потом такая, нет, блин, что-то я не получится. Раскатала губу, закатаю назад.
1: Но почему?
0: Ну а что такое стоит? Да, ты знаешь?
1: Ну так уже.
0: Сколько? Давай так. Сколько? Стоит.
1: Нет, так, да, не, ну я же не думаю, что уже что-то это как бы такое...
0: подожди.
1: 3D-принтер у розни.
0: От 150 евро до 5000 примерно. 5000, ну,
1: да,
0: там дальше уже там совсем профессиональные и промышленные.
1: Да, и в зависимости от того, давай немножечко поподробнее, раз уж ты так залетела с ноги в эту тему. Зачем?
0: Я не нашла других слов.
1: Зачем тебе 3D-принтер, Руза?
0: Делать все...

0: Снимать на видео.
1: Ну, это твой Инстаграм, я понял. А зачем тебе 3D-принтер для этого? Ты и так это делаешь успешно. А, я, правда, не подписан, но, возможно,
0: что
1: это меня
0: врешь?
1: И спасает.
0: Откуда тогда ты все знаешь про меня? Ты всегда говоришь, я видел. Ты этот сталкер, что ли, который втихаря такой, оп, вылез, посмотрел и такой назад.
1: Тут
0: как
1: несложно.
0: Как ты тогда все знаешь?
1: Да, слушай, люди говорят, слухи ходят. Рига город маленький. Сейчас могу любые... Давай, Сэна, в паранойю тебя вгонять. Это все обсуждают за твоей спиной, Руза. Тут уже все коллеги в курсе. Видео распространяются. Да ладно,
0: да.
1: Слушай, ну что ты хочешь 3D-принтером делать?
0: Я хочу распечатать какие-нибудь... Сначала бесполезные.
1: Сначала ты печатаешь 2 брелока. Потом, значит, какую-нибудь типа игрушку, когда же там шарик в кубике, или не знаю, или наоборот. Потом, вот, ну что дальше? Ты понимаешь, чтобы тебе что-то, чтобы от него какая-то польза исходила,
0: да.
1: Тебе надо уметь.
0: Продавать. Нет? Не так.
1: Чувствую, все-таки...
0: Всегда так думала.
1: Надо подписаться на твой инсту, она, наверное, очень интересна. Тебе нужно уметь проектировать, ну, то есть создавать самому, что тебе надо.
0: Ну, так потихонечку. ChatGPT тебе в руки.
1: Ну, кстати, да.
0: Ну, а что, сейчас вот хакеры даже взламывают наши всякие разные там...
1: Ты знаешь, что последнее я видел...
0: С помощью ChatGPT.
1: ...проект, когда человек, ну, долго думал, зачем ему 3D-принтер тоже, как и ты, по всей видимости.
0: Да.
1: Очень сильно хотел. И после того, как напечатал несколько брелоков, он успокоился, поставил
0: его
1: пылиться, а потом с появлением каких-то потребностей в социальных сетях, ну, нам, я не знаю, с какой целью или для чего, но он, короче, с помощью нейросетей написал специальный алгоритм, который заставлял 3D-принтер свайпать ему ленту на телефоне. Он, значит, ну, понимаешь, да?
0: Да, ой,
1: он,
0: как видишь?
1: Он свайпал, потом ждет 3 секунды, или там 4, потом опять свайпает, опять ждет 4 секунды.
0: Гениально.
1: Может, еще какой-то лайк там поставить. Короче, вот он просто запрограммировал вот это движение, прилепил, значит, к этому 3D-принтеру какой-то типа пальца, который вот,
0: да.
1: Чтобы телефон реагировал, и он у него свайпает. Зачем, я не
0: смотри,
1: знаю до сих пор.
0: Смотри, а ну. Если о пользе, то многие делают детали на нем, всякие там сломанные пластиковые крепления,
1: ты
0: какие-то
1: прикинь,
0: ручки.
1: Для этого ты он и был создан.
0: Вот.
1: Это его основная функция, но никто не делает
0: мелкие
1: этого.
0: Мелкие механизмы
1: запчасти. Сделал ты мелкий механизм запчасти,
0: да.
1: Больше потом зачем тебе еще?
0: Чехол для телефона, какой-нибудь прикольный.
1: Держатели. Тебе мало Алиэкспресса, что ли?
0: Ну,
1: там полно.
0: А, подожди, сейчас нам надо платить за каждый чехольчик плюс 3 евро. Мне это зачем?
1: А сколько материал будет стоить? Ребят, давайте попробуем определиться. Для чего нафиг нужен 3D-принтер? Никто не может понять, потому что
0: прикольно.
1: Когда они появились, это было вау, невероятно, да что же дальше? И в тот момент больше, полезнее, что-нибудь, кроме того, что напечатал, окей, ладно, чехол для телефона там или для чего-нибудь еще. Дальше как-то мы никуда не зашли.
0: Игрушки.
1: Хотя казалось
0: детям.
1: Бы, что сейчас 3D-принтеры должны уже вообще быть в каждом доме. Но нет, они не просто
0: будут,
1: не пригодились.
0: Будут.
1: Ну как будут? Ну вот что?
0: Ну,
1: что
0: вот подожди,
1: мы от них ждем? Что там будет? Зачем он, вот если у кого-то
0: а
1: есть?
0: А раньше так про посудомойку говорили.
1: Да уже обычных принтеров ни у кого нету. Обычных
0: вот
1: принтеров
0: именно.
1: Ни у кого
0: вот
1: нету,
0: именно.
1: Потому что они нафиг не нужны. Ты куда бы ты... Я последний раз думал, то, что когда летел там куда-то в путешествие года 4 назад, да, я еще там печатал свои эти бумажки. Ты понимаешь, что сейчас тебе вообще ничего не нужно? Не печатать.
0: В некоторые страны нужно.
1: Я сейчас летал.
0: Да.
1: Я не печатал ни билет.
0: Ну, туда
1: их
0: не надо.
1: Никто не посмотрел. Я просто паспорт, все,
0: да.
1: Нормально полетел. Вернулся, все. Ни визу, ничего не спросили.
0: Так я же тебе прям про 3D-принтер. Сделал бы ты им в виде домика свой паспорт. Им было интересно посмотреть.
1: Уже обычный принтер не нужен. Зачем еще 3D-принтеры? Давайте на 25037 в WhatsApp, если кто-то знает им применение, хоть найдем хоть одно.

Трек от Джиган и не лето. Не умею грустить. Причем такая грустная песня о том, как они не умеют грустить. Послушаем скоро. А также Кэлвин Харрис и Джей-Зи. Трек называется Satisfy.

0: krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Сосед, на этой неделе в Него особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова евро 49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Него. Просто, удобно, рядом.
4: Šovasar Rīgas skanē

0: Утреннее шоу.
1: Мы тоже обсудим в эфире когда-нибудь. А вот пока что наши слушатели нам пытаются доказать, что 3D-принтер нужная в хозяйстве вещь. И я напомню, да, тут...
2: Куча сообщений. Я не ожидала, что будет такой отклик по поводу 3D-принтера.
1: Хорошо, что ты их назвала кучей, потому что они все не подходят. Кто-то считает, что принтер прямо очень сильно, да, там... кто-то говорит, вот дома строят с помощью 3D-принтера. Добрый день. Руза, именно про такой 3D-принтер ты себе хочешь, который дом тебе строит?
2: А что?
1: А что?
2: Я думаю, я гляди и дом построю. По чуть-чуть, по кирпичику, так как бы строится, да? По копеечке. Все.
1: Вот смотрите, такое сообщение.
2: Гляди, через 20 лет у меня будет новый дом.
1: 3D-принтер нужен, чтобы печатать 3D-принтер, чтобы печатать 3D-принтер.
2: Это смешная шуточка.
1: Это не шуточка.
2: Это не шуточка?
1: Нет.
2: Это не шуточка. Можно из 3D-принтера можно сделать еще один 3D-принтер.
1: Изначально проект, как вот 3D-печать, задумывался таким образом, чтобы 3D-принтер мог напечатать другой 3D-принтер. Это, было одним из условий очень важных. Чтобы самовоспроизводящийся.
2: Да. А 3D-принтер первый сделал человек, правильно? Что было раньше, курица или яйцо?
1: Да нет же, это вообще в целом, да?
2: Да, я поняла.
1: Идея, да, такая была. Чтобы создать такой принтер, который может сам себя напечатать.
2: Да.
1: Для того, ты понимаешь, да, ты полетел на другую планету, и там они тебя распечатали, а потом они печатают все что-то важное и полезное. Uh-huh. Но если мы говорим, вот сейчас наши слушатели пишут, что в протезировании полезен, говорят, рабочие механизмы,
2: самолеты,
1: и так далее.
2: Детали. Вот
1: детали все. Самолетов и прочее. Это мы сейчас говорим про какие-то профессиональные вещи.
2: Да. Масштабные.
1: Uh-huh. Зачем тебе нужен дома 3D-принтер?
2: Я не могу понять.
1: Смотри,
2: брелок,
1: и это нам ничего не объясняет.
2: Брелок,
1: да,
2: брелок.
1: Хорошо.
2: На связке ключей с твоим телефоном.
1: Ура!
2: Бэм! Случай потери. Но пока нашему слушателю не пригодился, но кто знает.
1: Да я все вижу это. Ну вот он, говорит, печатает.
2: Органайзеры всякие. Ой, не могу, как классно.
1: Держатели для ключей.

0: ключей, брелоки для с номером телефона. Что еще тут вы напечатали? Чехол для телефона, что?
1: Органайзеры.
0: Какие органайзеры?
1: Ну, для комнаты, для шкафа, для кухни, для всего. А эту переворачивать лопатку для переворачивания блинов.
0: Не проще ли купить лопатку для переворачивания блинов?
1: Я слышала этот вопрос уже до того, как ты его задал в своей голове. Но так же интереснее. Хочу что-то, да, вот, хоп, и сделала. Дома сразу, не выходя.
0: Ну, тебе не так часто тебе хочется что-то.
1: Ну, понятно, но это же интересно. Смотри, ну, интересно. Кому-то не интересно.
0: Так вот, с точки зрения, ну, интересно, так там можешь купить себе приставку, например, и играть в нее тоже интересно. А зачем нужен 3D-принтер дома?
1: А если ты что-то стесняешься купить?
0: Стесняешься купить что?
1: Ну, есть такие всякие вещи. Люди стесняются их покупать. Они такие, опа, чики.
0: Так, сегодня будем развлекаться вот... Вот с этим.
1: Да.
0: Но, слушай, а есть это? Ребят, кто может быстренько загуглить? Мы на работе. Я боюсь, что у нас компьютеры все подключены к корпоративной сети. Если мы начнем такие вещи гуглить, нас неправильно поймут. Можете загуглить, а печатают ли такие вещи в 3D-принтере? 25
1: или 37 WhatsApp?

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны также грозы. Подует слабый ветер. Во многих районах страны ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 27 и 32 градусов местами. На побережье до плюс 26. В Риге ожидается преимущественно солнечный день без значительных осадков. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 28 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

ребят, всем хорошего дня. Все. На этом все. Я даже нету никаких комментариев. И да, огромное спасибо за вашу активность и все комментарии, которые прилетели. Мы все за эфир, мы, естественно, прочитали. Розана побежала искать подходящий 3D-принтер, да. А я побежал отдыхать и наслаждаться.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

решусь, то я знаю, к кому обратиться. В советах, причем таких полезных, как мне кажется, уже было сегодня много. Спасибо вам за это. Доброе утро еще раз с 10 до 12. Я продолжаю общение с вами. Буду здесь с классной музыкой. Это я вам точно обещаю. Классное настроение. Вайб. Все на месте.

0: все, что-то там случилось. Такие отмазки, я думаю, были в топе. Или ночью это, или утром. Как у вас прошли выходные? Отдыхаете вы сейчас или на работе? Можете рассказать. Интересно просто, как, что, где, у кого. У нас впереди много классной музыки. Armin van Buuren, Like a Child. The Club Can't Handle Me. Это David Guetta и Flo-Rida. Скоро.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
2: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Пятиместный угловой комплект садовой мебели – 299 евро. Подвесное садовое кресло – 99 евро. Туристический стул «Аутлайнер» – всего 4,99. Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
3: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на if.lv.

Диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

Вы же знаете, что я часто ищу возможности, какие-то лазейки, чтобы пропихнуть трек, который, ну, редко-редко звучит у нас в эфире. Сегодня я нашла такую лазейку. Сегодня 29 лет исполняется треку «American Woman». Это Лени Кравец. Люблю его такой очень нежной любовью. Крутейший. До сих... Как он выглядит? Вы вообще видели? Лени Кравец. Что ж ты делаешь? Альбом, кстати...

знаете, как Ленни Кравиц выглядит свои 62, да просто загуглите. Посмотрите последние его живые выступления, если вы не следите за ним в Инстаграме, например, да? Зачем? Просто так. Просто так, зайдите посмотреть. Просто потому, что сегодня день рождения, например, этого трека. Кстати, Ленни Кравиц, что интересно, вдохновился именно быть музыкантом после того, как увидел The Jackson 5. О них, кстати, сейчас много говорят, и фильм недавно вышел про Майкла Джексона, там тоже о них было много. В общем, вот кто вдохновил его на творчество.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: футбол все. А также трек, который мы могли бы послушать завтра, но нет, он прозвучит в этот понедельник. Вот такие мы непредсказуемые, ломаем систему. Само хулиганье, самоопасность. Tuesday скоро, буквально через 2 минуты.
1: Ātrumu ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на 3.

0: Рекламный партнер ТОП РАДИО.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.

0: диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl.

голос. Голос, который в начале 2000-х буквально взорвал поп-сцену. Вместе с The Pussycat Dolls там были Don't You Buttons и много других треков, которые буквально играли абсолютно везде. Группа стала мировой сенсацией. Миллионы продаж, хиты просто по всему миру. Это было что-то очень яркое и мощное. Николь Шерзингер, сегодня день рождения, и она не просто была лицо группы. Она была просто харизмой и мощью этого всего. Такой танк, который двигал этим всем проектом. Она также быстро ушла и в сольное плавание, имеется в виду, что быстро там освоилась, так сказать. Хит «Don't Hold Your Breath». Кстати, если кто-то вдруг не помнит, вот он. В общем, я думаю, что слышали, помните, было такое. И она самостоятельная артисткой стала. Сильный голос, характер, все дела, все при себе. Потом уже телевидение, а точнее она была студией в проекте X-Factor, где ее оценили. Там эмоции, вот эти все честные комментарии, такая музыкальность, она подпевала. В общем, такая, ну, самая настоящая звезда, на которую просто приятно смотреть и интересно наблюдать. Думала я, что мы с вами послушаем. Конечно, были мысли, что-то из Pussycat Dolls, тот же Донча, но мы с вами, конечно, это иконично, да, но мы любим с вами что-то такое более необычное, что-то более интересное, поэтому я выбрала

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидка 25% на определенные продукты «Лилбиотик» с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Сайнецискас дарбибас вейцайем.
3: Vision Express уверены. Если теряется...

Резкость. Нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.

Также мы с вами пройдемся по новиночкам. Их будет две. Вы наверняка уже слышали Energy от Ava Max и Bia. А почему новинки? Потому что будет еще...

0: скоро.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www.readyfest.lv.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Сосед, на этой неделе в Него особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Него. Просто, удобно, рядом.
4: Šovasar Rīgas skanēs

0: надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны также грозы. Подует слабый ветер. Во многих районах страны ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 27 и 32 градусов местами. На побережье до плюс 26. В Риге ожидается преимущественно солнечный день без значительных осадков. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 28 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

этого всего я думала, на чем же мы с вами сегодня остановимся. Да, вот на чем. Потому что тусовку понедельничную никто не отменял. Wanna be в ремиксе.

будешь немного не в себе, поэтому этого мы сегодня не делаем. Самый солнцепек, мы прячемся, мы не выходим на улицу по возможности, укрываемся головными уборами, в общем, все взрослые сами знаете. Классного вам дня, в завершении этого часа, Repeat It, Martin Garrix и Ed Sheeran.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpienas ieriņš kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
2: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
4: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
5: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
4: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
5: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
4: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте,

0: нам на радио всегда привозят бесплатное мороженое летом и выдают на сотрудника одно в день, чтобы всем хватило. И вот сегодня официально его можно взять и скушать не потому, что оно тебе полагается, а потому что необходимо. Очень жарко. Здравствуйте. Ну что, будем привыкать работать не два дня, а пять.
1: За хитом.
2: Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Хотя кто-то отработал и три на прошлой неделе, как и я, потому что автоклуб никто не отменял. Здравствуйте, начинаем общаться.

жарко не только в Риге, но а также во Франции, в Италии, в Польше, в Париже. У нас рубрика не звучит, и мы послушаем здесь Игги Келли. Это молодой ирландско-немецкий исполнитель и автор песен, который уверенно заявляет о себе на европейской поп-сцене в этом году. На нашем радио он еще ни разу не звучал. Его музыка сочетает современный поп, элементы Индии и искреннюю эмоциональную подачу. Ну и благодаря узнаваемому голосу и мелодичным композициям артист достаточно быстро завоевывает внимание новой аудитории. Ну и как бы песня... Не совсем про город, тут как бы не только про город, но и воспоминания, про чувства, про какие-то моменты, которые, наверное, уже будет сложно или невозможно даже вычеркнуть из своей памяти. А все они произошли, события с этим парнем в Париже. Paris, мы послушаем композицию, это песня, как я уже сказал, о воспоминаниях, романтике, мечтах. Париж здесь становится не просто каким-то там городом, а символом чувства, которые хочется сохранить, запомнить навсегда, и потом, когда тебе, может быть, немного будет грустно, вспоминать и таким образом свою душу лечить. Иногда достаточно вот одного места, чтобы вновь пережить самые яркие моменты своей жизни. И хочется туда, за этими чувствами, вновь и вновь возвращаться.

0: июня, я хотел сказать, потому что мои коллеги, как всегда, календарь не перевернули, да? Коррекцию не сделали. Хотя 19 числа тоже в раздел архив на topradio.lv можно зайти и послушать, но лучше 26 число. Более свежий выпуск. Так вот, если вы вдруг пропустили, вы можете архив поднять и послушать даже то, что было, по-моему, год назад. Там уже настолько много выпусков, что можно даже послушать, что было год назад.
1: Двадцатка самых популярных хитов топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
0: В этот раз я очень оперативно сработал, и выпуск уже можно послушать в записи, если пропустили. А если не хотите и просто хотите узнать лучшую тройку, то прямо сейчас остался на месте Армин Ван Бюрен, Like a Child.

0: Потеряли первую строчку в Баинде. Их еще Эмот, Шаде. Но это временно, вполне возможно. 4 недели только в нашем топе. Уже собрали за это время весь пьедестал почета. Были 3-й, после этого 1-й и с 1-й на 2-й. Есть полная коллекция. У нас в первой тройке вообще все находятся те, кто когда-либо побеждал. Армин Ван Бюрен, номер 3, тоже побеждал. Этот трек тоже побеждал. И Зиверт Гасс вернули себе.
1: Лидер этой недели. Место номер 1.
0: Лидерство. Этот трек возвращает. Впервые он оказался на первом месте 29 мая. 5 июня сохранил и 26 вернул.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv. ТОП-радио. All-time favorites.

0: Какой долгий чемпионат мира. Уже и в отпуск успел сходить кто-то. И лига отметить тоже много отдохнуть вернулся. А футбол продолжается. Еще достаточно много команд. Мы совсем скоро будем говорить и о футболе, о чемпионате мира по футболу. И Формула-1 была, Гран-при Австрии состоялся. Об этом, обо всем совсем скоро. Но сначала о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня в понедельник, днем во многих регионах Латвии сухая и жаркая погода, однако в то же время надо быть готовым, что в любом районе из-за жары могут сформироваться краткосрочные и сильные дождевые облака. Температура воздуха по Земгале 30-32, 31-33 в Латгале, 24-31 в Видземе, в Курзме 27-31. В Риге в целом сухая.

0: и солнечная погода. Также нельзя исключать локальное образование дождевых облаков. Ветер слабый, а воздух прогреется до 30 градусов. Завтра, вторник, будет немного легче. Также ожидается сухая солнечная погода, но с возможными локальными дождями из-за жары. Воздух прогреется от 22 на побережье до 30 на востоке Латвии.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
1: Salga. Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Aizpīk. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 кг 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
5: Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
6: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь с...

солнца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV. ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора-клоуна или посети drclowns.lv.

Вероника Каф в истории, которая выиграла матч плей-офф чемпионата мира у соперника из другой конференции. Конкакаф – это конференция футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. При этом она стала первой командой, которой удалось сделать это за последние 40 лет. 1-0 в дополнительное время Канада. Напомню, что канадцы, как и американцы и мексиканцы, являются хозяйкой чемпионата мира. Единственный гол был забит на 90 плюс второй добавленной минуте. И теперь они в 1/8 сыграют либо с Нидерландами, либо с Марокко. И очень быстро и коротко о том, какие пары сформировались. Германия, Парагвай, Франция, Швеция, Нидерланды, Марокко, Португалия, Хорватия, Испания, Австрия, США, Босния и Герцеговина, Бельгия, Сенегал, Бразилия, Япония, Кот-д'Ивуар, Норвегия, Мексика, Эквадор, Англия, Конго, Аргентина, Кабо-Верде, Австралия, Египет, Швейцария, Алжир и Колумбия, Гана. О том, какие матчи нас ждут в ближайшее время и кто на что может рассчитывать, тоже в этом часе.

авторитетное издание The Athletic составило рейтинг лучших футболистов группового этапа чемпионата мира по футболу. И примечательно, что 3 из 5 лучших игроков группового этапа представляют сборную Франции. Также 5 лучших по 1 представителю команд Аргентины и Бразилии. Топ-5 выглядит следующим образом. Лионель Месси, сборная Аргентины, номер 1. Далее идет Кильян Мбаппе, Франция. Бразилия, Винисиус Джуниор, 3. Усман Дембеле, Франция. И замыкает лучшую 5 еще один француз. Майкл Оллисе, сборная Франции. Не хватило всего 1 игрока. 999 футболистов из 48 национальных команд приняли участие в 72 матчах группового этапа чемпионата мира. Продолжим после песни.

что, в ближайшее время мы увидим интересный футбол, совершенно уже, наверное, другой. Проигравший отправляется домой в 20:00 Бразилия-Япония. Пожалуй, самая интригующая пара этой стадии. Бразилия постепенно набрала уже ход после вот не самого уверенного старта. А Япония вновь доказала, что умеет играть против фаворитов. Интересно, что на чемпионатах мира эти сборные еще ни разу не встречались в плей-офф. Германия, Парагвай. Немцы уверенно прошли групповой.

Неплохой был гран-при в Австрии, где было тоже очень жарко, за 30. Но пилоты и шины, и машины выдержали, хотя некоторые сошли. 28 июня, это было вчера, на арене Red Bull Ring в Шпильберге, Австрия. Осталась гонка 8-го этапа. Победителем стал Mercedes-гонщик британец Джордж Рассел, который выиграл и квалификацию. Второе место занял Red Bull нидерландца Макса Ферстаппена, который в квалификации достаточно сильно разбил болид, стартовал пятым, но смог это все реализовать во второе место. Тройку сильнейших замкнул гонщик Mercedes итальянец Андрей Кимиантенелли, который стартовал четвертым. Четвертым приехал Оскар Пиастри. Феррари, как бы привезли обновление, они даже, как говорят сами пилоты, сработали, но вот по настройкам не попали, у Шарля так точно. Пятый только Льюис Хэмилтон, восьмой Шарль Леклер, между ними Иса Хаджар и Ландо Норрис, 6-7, соответственно. Девятый Лиам Лоусон, 10-й Арвид Лимбланд на Racing Bulls. По итогам Гран-при Австрии первую позицию общего зачета по-прежнему удерживает пилот Мерседеса 19-летний парень Кими Антонелли, причем его отрыв сократился совсем незначительно, до 40 очков, то есть он, если даже не наберет очки, а Джордж выиграет в следующей гонке, он все равно останется лидером чемпионата. Джордж Рассел, тем не менее, опередил в чемпионате Хэмилтона и вернулся на вторую строчку. У Кими теперь 171 балл, 131 Рассел, Хэмилтон 125. Четвертым теперь идет Пиастри, который превзошел Норриса и Леклера. 80, 79, 79, соответственно, очков. 73 у Макса Ферстаппена. В Кубке конструкторов отрыв Мерседеса от Феррари достиг уже 98 очков. Идущий третьим Макларен уступает еще 45. Предстоящие выходные состоится Гран-при Великобритании.

0: в Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмала-Сгатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмала-Сгатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: 20 число, сегодня июнь месяц. Последний понедельник летом? Нет, слава богу, в июне. Но этих понедельников в июне было достаточно много. Напомню, что лето и этот месяц с понедельника, с 1 числа, начался 1, 8, 15, 22 и 29 числа. Это понедельник. Понедельником может разве что еще вторник похвастаться своим обилием дней в июне. Все остальные дни, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, по 4 дня в этом месяце было. Понедельник, вторник преобладают в июне. Сегодня вообще интересный праздник, праздник, который наверняка понравится детям и заставит нас, родителей, лишний раз включить стиральную машину. Международный день грязи. Праздник появился, чтобы поощрять игры на свежем воздухе и исследования окружающего мира. Тоже можно производить и напомнить, что природа лучший все-таки игровой парк, и нам иногда достаточно палки, грязи, и ребенок счастлив. Они какие-нибудь дорогие игрушки. Контакт с природой действительно полезен. Исследования показывают, что разнообразие микроорганизмов, с которыми человек сталкивается в естественной среде, играет важную роль в развитии иммунной системы. Конечно, это не означает, что любая грязь безопасна. Работа в саду помогает снижать стресс. Грязевые ванны существуют тысячи лет. Для детей игры в песке и земле – важная часть развития. Они помогают развивать мелкую моторику, воображение и исследовательские навыки. Главное, чтобы они не находили то, что я в своем детстве в деревне находил. Я про эхо войны. Забавный случай. В Великобритании ежегодно проводят чемпионаты по грязевому футболу и даже забеги по болотам. Участники приходят к финишу настолько перепачканными, что определить победителя по фотографии бывает непросто.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.

эфире рубрика «Не звучит», и мы познакомимся здесь с Даната, с треком «Млечный путь». Предлагаю послушать, как можно профессионально скопировать Ануасти. Мне кажется, у певицы Даната под этим сценическим образом, названием, получилось это очень даже неплохо сделать. И впервые появляется эта певица. Если я не ошибаюсь, эта песня не новая, ну, может быть, даже ей где-то пару лет. Тем не менее, звучит она современно. Даната — это исполнительница «Новой волны». Впервые она у нас, как я уже выше сказал, появляется с треком под названием «Млечный путь». Песня о любви, надежде и поиске своего человека. Название нас отсылает к бескрайнему звездному небу. Сама композиция напоминает, даже если путь кажется долгим, он может привести к самым важным и даже неожиданным встречам.

0: 1,29 €. Tumšie tirši sweet 3,49 €. Rimi, gudra izvēle.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
6: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
7: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас.

0: некоторым трекам нужна целая вечность для того, чтобы раскрыться. Вполне возможно, что это именно и про эту песню Galaxy Kungs. Вверх на 3 позиции. Это пока что лучшая позиция за 8 недель в нашем топе. Достаточно много времени проводит этот трек уже. Вот, например, 7 недель в нашем топе Zybert и Gas, лидер, трек, который трижды уже становился золотым и сейчас продолжает возглавлять наш хит-парад, в то время как Kungs...
1: 13-я позиция.
0: Вот до этого 13-го места дошел максимум. Посмотрим, может быть...

Во второй половине своей жизни этот трек раскроется круто-круто. 2 года назад в нашем топе. Вспоминаем, что было тогда. Вторая неделя в топе. Хороший прогресс. One Republic, Медуза, Леони, Fire.

0: Ты самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: добрым, теплым ветром, теплым летом. Да, достаточно жарко. Но терпимо, где-то еще жарче. Где-то, возможно, жарче из-за массового увольнения. Скоро автомобильные новости. И еще один большой, очень популярный автоконцерн собирается уволить 100 тысяч сотрудников по всему миру. Эти и другие новости в нашем эфире в этом часе. А прямо сейчас главная новость о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня в понедельник днем во многих регионах Латвии сухая и жаркая погода, однако в то же время надо быть готовым, что в любом районе из-за жары могут сформироваться краткосрочные и сильные дождевые облака. Температура воздуха по Земгале 30-32, 31-33 в Латгале, 24-31 в Идзуме, в Курзуме 20.

0: 27-31. В Риге в целом сухая и солнечная погода. Также нельзя исключать локальное образование дождевых облаков. Ветер слабый, а воздух прогреется до 30 градусов. Завтра, во вторник, будет немного легче. Также ожидается сухая и солнечная погода, но с возможными локальными дождями из-за жары. Воздух прогреется от 22 на побережье до 30 на востоке Латвии.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

такую жаркую погоду хочется немного замедлиться и, возможно, это даже сделать с музыкой. Coffee Cup предлагает свою музыкальную тему для того, чтобы немного перевести дух и остыть.

Привет, радиослушатель, у которого, я так понимаю, что кондиционер сказал «давай, до свидания». Добрый день, Серега, шикарная песня, когда садишься, я про песню «Демо, солнышко». В машину садишься, и слова «нас накроют теплым ветром», ты понимаешь, что кондиционер...

0: Яр больше не дует. Надеюсь, это временный какой-то сбой. Но, к сожалению, про следующих людей это, наверное, не временный сбой, а вынужденная мера. Автомобильные новости прямо сейчас у нас коротко о главном, что происходит в мире автомобилестроения.
1: Автоклуб.
0: Пока весь мир обсуждает новые электромобили и искусственный интеллект, в том числе и мы с вами, это все обсуждаем. Один из крупнейших автопроизводителей планеты готовится к достаточно болезненным переменам. Ну, в первую очередь, наверное, для тех людей, которых уволят. Это болезненная новость. Volkswagen, который десятилетиями считался символом немецкого качества, может провести крупнейшую реорганизацию за свою историю и рассматривает возможность сократить до 100 тысяч сотрудников по всему миру. До этого руководство говорило примерно о 50 рабочих мест, 50 тысячах, естественно, которые планировалось оптимизировать к 30-му году. Но вот цифра меняется прямо на глазах. Кроме увольнений, концерн может закрыть сразу 4 завода в Германии. Также обсуждаются серьезные изменения внутри самого концерна. Подобные меры могут стать попыткой сохранить конкурентную способность на мировом рынке. Да, Volkswagen когда-то подарил, давайте вспомним, легендарного жука и сделал автомобиль доступным миллионам людей, дал много рабочих мест, но сегодня же самому концерну приходится бороться за свое место в будущем, и, похоже, эта дорога будет совсем непростой. Ну, а мы давайте все-таки попытаемся как-то в эту жару расслабиться за счет нашей музыки. Мика!

хорошего, легкого всем музыкального рабочего дня. Это понедельник, и на этой неделе начнется уже июль месяц. Никаких дополнительных выходных в ближайшее время у нас не будет, только если отпуск. Надеюсь, он у вас еще есть, как у меня, пару недель. Я их планирую потратить именно летом. Продолжаем говорить в этом часе. Кажется, где-то сейчас сотрудники Имберландов неспешно допивают кофе, а в Греции уже заканчивают вторую половину рабочего дня. Также где-то в Европе всегда было так, что больше работают, где-то меньше работают. И об этом вот прямо сейчас хотелось бы поговорить. Где умеют находить баланс между работой и жизнью? Жители стран Евросоюза в среднем работают 35 часов и 54 минуты в неделю. Но если посмотреть по странам,

Мы еще и затронем балтийские страны. Разница оказывается весьма существенной, и это может кому-то даже не понравиться. А кому-то понравится, у кого она такая хорошая, в пользу больше свободного времени. Самая длинная рабочая неделя среди стран ЕС в Греции – почти 40 часов. Напомню, что там жарко. И если же учитывать страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, абсолютный лидер здесь Турция, где тоже очень жарко, и где средняя рабочая неделя достигает 42 часов и 24 минут. Следом идут Босния, Герцеговина и Сербия. Страны Балтии тоже работают больше среднего, но не более чем 38 часов, не 42, как в Турции. В Литве 38 часов 24 минуты в неделю, в Латвии 37 часов 54 минуты и в Эстонии 36 часов, где-то в районе этой цифры. А вот настоящий чемпион по короткой рабочей неделе – это Нидерланды. Там люди в среднем где-то трудятся всего 31 час 54 минуты в неделю. Против 42 в Турции – это, конечно, прям пропасть. Причина проста. Почти 43% работников заняты не полный рабочий день. За ними следуют Германия, Норвегия и Дания – примерно 34 часа в неделю. Ну и больше часов на работе вовсе не всегда означает больше эффективности. Это надо понимать. Иногда лучший способ повысить продуктивность – это вовремя закрыть ноутбук или отложить шуруповерт и отправиться домой. Как показывает европейский опыт, работать можно не только долго, но и с умом.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: 29 июня, и сегодня очень большой день, если у вас есть лопата, свой участок, но об этом чуть позже. Сегодня праздник для всех, кто в детстве мечтал найти сундук с золотом или, может быть, разгадать древнюю загадку. Хотя и сейчас уже в зрелом возрасте желание найти сундук с золотом ни у кого не угасло. Археологи и любители с металлоискателями ежегодно обнаруживают старинные монеты, украшения и предметы быта. Самый большой клад англосаксонского золота нашли случайно. В 2009 году в Англии любитель с металлоискателем обнаружил более 3500 золотых и серебряных артефактов. Но не все то, что вы нашли, можно оставить себе. Во многих странах найденные ценности по закону принадлежат государству или должны быть официально зарегистрированы. И, может быть, продать и на этом разбогатеть даже не получится. Карты сокровищ существовали и в реальности. Пираты редко рисовали красивые карты с крестиком, как в кино, но купцы и следователи действительно составляли подобные схемы тайников. Иногда главным сокровищем становится не золото, а древние рукописи, исторические документы или даже забытые фотографии могут оказаться гораздо ценнее драгоценностей, в том числе и золота. И любопытный случай произошел не так давно. В 2013 году семья из Калифорнии, выгуливая собаку на своем участке, заметила торчащую из земли старую металлическую банку. Подошли к ней, а под ней оказались еще 7 банок с золотыми монетами 19 века. Сейчас кто-то побежал уже в магазин покупать лопату, потому что у него есть участок, который надо срочно теперь почему-то перекопать, да? В общем, общая стоимость находки превысила 10 миллионов долларов, и ее назвали одним из самых крупных кладов, случайно найденных в Соединенных Штатах Америки.
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

Бибер Рекса у нас сейчас в топе с Faithless и New Religion на 10 месте. Возглавляла дважды уже наш хит-парад, и также с Дэвид Гетта Sad Girls пришла к нам в чарт со второй попытки на 20-ю позицию. Это ее год, несомненно, и мне она никогда не симпатизировала настолько, насколько она это делает в этом году. Песня за песней, прям хит за хитом. У нас прямо сейчас появляется ее новая песня, которая не звучит на топ-радио под названием «One Day». Молодец, она раскрылась с другой, еще лучшей стороны, как я считаю. Американская певица, автор песен, не только исполнительница, кстати, собственных хитов, но она еще и написала много песен для других мировых звезд. Песня «One Day», что мы послушаем здесь впервые на топ-радио, о надежде и вере в то, что даже после самых непростых периодов обязательно наступит день, когда все изменится к лучшему. В общем, это история музыкальная, которую мы послушаем, о терпении, о мечтах и силе продолжать идти вперед, несмотря на сомнения.

0: Mikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП Радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 6. 6-я.

0: Теперь Филатов и Карасов вновь на нашем чарте с двумя треками. Это уже случалось неоднократно, бывало даже и сразу три трека от Филатов и Карас, на этот раз два. На шестую строчку приходит с первой попытки среди счастливых людей. Вполне возможно, что группа счастливых людей и решила достаточно быстро судьбу этого претендента, который перевоплотился из претендента в реального участника нашего хит-парада. Вторая песня от Филатов и Карас.
1: Место номер 6. Шестая.
0: До сих пор высоко, на четвертом месте, 11-я неделя, включи музыку. А мы с вами вспоминаем, что было в нашем чарте год назад, тогда вторая неделя с 10-й на 6-ю. Two Colors, Safri Du, Head About Water.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: Beautiful Now. Что лето в Европе — это не только жара, солнце и пляжные полотенца, но и вечный вопрос у людей: а где вообще безопасно нырять в воду, не рискуя потом познакомиться с аптечкой. Оказывается, у Европы есть свои водные чемпионы и не чемпионы. Есть места, куда лучше заходить только ради фото, а не купания. У меня есть свежий европейский доклад о качестве купальных вод, который покажет нам с вами в целом, куда надо, а куда не надо отправляться для того, чтобы искупаться. И я не говорю, я не ограничиваюсь конкретно только Латвией, мы будем говорить про в целом Европу. Так что это интересная информация скоро.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня в понедельник, днем во многих регионах Латвии сухая и жаркая погода, однако в то же время надо быть готовым, что в любом районе из-за жары могут сформироваться краткосрочные и сильные дождевые облака. Температура воздуха по Земгале 30-32, 31-33 в Латгале, 24-31 в Видземе, в Курзме 27-31. В Риге в целом сухая и солнечная погода, также нельзя исключать локальное образование дождевых облаков, ветер слабый, а воздух прогреется до 30 градусов. Завтра, вторник, будет немного легче, а также ожидается сухая солнечная погода, но с возможными локальными дождями из-за жары. Воздух прогреется от 22 на побережье до 30 на востоке Латвии.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

каких странах Европы самая чистая вода на пляжах, в озерах и реках? Свежий европейский доклад я нашел о качестве купальных вод. И он показывает, в целом, континент уверенно держит высокий стандарт. Около 96% всех пляжей, озер и рек в Европе признаны безопасными для купания. Я сегодня только удивлю наших соседей. И только 1.5% получили тревожную оценку «плохое». Но настоящие лидеры страны юга. Не надо бояться, если мы туда отправляемся, как правило, там все в порядке. Абсолютным чемпионом стал Кипр. Там 100% зон для купания получили максимальную оценку. Отлично, почти идеально выглядит и Греция. Более 97% чистых вод. Следом идут Болгария и Австрия. Это приятно, при том, что Болгария достаточно, можно бюджетно там отдохнуть. Еще и не беспокоиться по поводу воды. Если говорить о внутренних водоемах, озерах и реках, то здесь неожиданно сильно выступают Австрия и Финляндия. Около 95% их внутренних вод признаны отличными. В топ также вошли Германия, Дания и Люксембург. А вот с речками все сложнее. Ученые отмечают, именно речки чаще всего страдают от ливней сельского хозяйства и городских стоков. Поэтому только примерно половина речных зон в Европе получает высшую оценку. И есть и антирейтинг. В Эстонии, Нидерландах и Франции зафиксированы зоны, где качество воды регулярно падает до плохого. А худший общий показатель у Албании, где лишь небольшая часть вод соответствует идеальному уровню. Наш финал. Вывод очень можно сделать простой. Европа — это водный континент с двумя лицами. Одни страны, как мы видим, предлагают кристально чистую воду, где можно не беспокоиться, да и, собственно, даже о ценах. Если отправляемся в Болгарию отдыхать, еще и вода там прекрасная. Ну, а есть места, куда можно заехать и немного разочароваться, потому что рассчитывал на одно, получаешь, к сожалению, совершенно другое. Радио We Love Summer. Так что даже у летней мечты есть своя экология. Изучаем не только выгодные билеты или интересные места, но и качество воды. Когда собираемся отправиться.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Лето в Европе – это когда карта маршрута становится почти как сценарий приключенческого фильма. Сегодня Альпы, завтра Адриатика, послезавтра пекарня где-то в маленьком немецком городке, который вы случайно нашли на дороге. Но романтика быстро заканчивается там, где начинается бюджет, и особенно если он рассчитан на глаз. Автопутешествие по Европе держится на четырех финансовых китах – топливо, платные дороги, ночлег и питание. И если один из них проседает в расчетах, поездка может неожиданно превратиться в квест «Найди банкомат срочно». Сегодня мы поговорим о том, как уехать в путешествие на своем автомобиле и не разориться. Первое. Топливо. В Европе разброс цен заметный. От дешевых регионов Центральной Европы до дорогих трасс Франции и Италии. Планировать расход по паспорту автомобиля – почти гарантированная ошибка. Реальный маршрут всегда длиннее. Объезды, пробки, спонтанные остановки у озера, которые нельзя было проехать мимо. Эксперты советуют закладывать запас минимум 15-20%. Второе. Дороги. В ЕС все зависит от страны. Где-то виньетка, как в Австрии или Чехии, где-то платные автобаны, как во Франции, Италии и Испании, а где-то свободные трассы, но с платными мостами и тоннелями. Онлайн-калькуляторы маршрутов помогают не гадать, а считать заранее, и это буквально спасает кошелек. Третье. Ночлег. Европа предлагает все. От кемпингов за условные 10-20 евро до отелей, которые съедают половину дневного бюджета. И здесь работает простое правило. Чем дальше от туристических центров, тем мягче цены. И четвертое. Еда. Завтраки в отелях, супермаркеты и уличная еда могут удержать бюджет в разумных рамках. А вот постоянные рестораны вдоль трасс умеют удивлять не только вкусом, но и счетом. К сумме маршрута стоит добавить еще 10-15% запаса на парковке в европейских городах, сувениры, музеи и те самые неплановые повороты, ради которых, собственно, мы и едем в путешествие на своем автомобиле.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.

0: наш информационный партнер ТОП РАДИО.
1: Латвияй ир дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
3: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Atsoki, tiežasti i boļu v nagah? Preparat Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
7: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Металл доставлен в Евролом на Юрмалазгатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалазгатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

игры, пьем больше воды, ищем тень, мечтаем о прохладном ветерке или создаем его себе сами. Я вот достала свой ручной вентилятор и с наслаждением время от времени дую им на себя. Разряжается, правда, быстро и требует постоянной подзарядки. Ну а мы с вами будем заряжаться хорошей музыкой, кое-какими новостями и незамысловатыми историями. В ближайшие 2 часа в этот жаркий-жаркий предпоследний день июня с вами буду я, Лина Исаева, это Топ Радио. Остаемся вместе. Поехали!

0: события, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

недель, в такую жару совершенно не хочется есть, и обед все время откладывается, вы в этом не одиноки. Все потому, что наш организм всеми силами старается удержать свою внутреннюю температуру примерно на уровне 30.

0: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
3: Salga. Ready Fest 2026 v

Игель. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: 22 часа 20 минут.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. All-time favorites.

еженедельничной иронии судьбы. Она есть у меня. В Лондоне отменили конференцию, посвященную тому, как миру адаптироваться к экстремальной жаре. Просто потому, что в здании оказалось слишком жарко. Организаторы признали, что в университете просто

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Джемишкин. RelifeFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 12. 12-е.

призвание в жизни, у меня есть новость, которая, возможно, немного снизит градус ваших переживаний. Потому что пока кто-то ищет себя, другие вполне успешно соревнуются Энни на миньонском языке, друзья. Именно такой конкурс прошел на премьере нового мультфильма про миньонов. Участники исполняли известные песни, но не на английском, не на оригинале, а на языке миньонов. Победительница вручила

языке. И, судя по видео с места событий, он абсолютно счастлив. Так что делайте и вы то, что вам нравится, без оглядки на то, что скажут или подумают об этом другие. И будьте счастливым в мире счастливых людей.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова евро 49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Kas dara, tiem sanāk. Teledivi ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Teledivi. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

чем поделиться с нами. Не стесняйтесь, пишите. Наша горячая линия всегда рада вам. И вот один слушатель не стеснялся и написал нам, и попросил передать привет из Юрмалы любимой Ирине и дочке Аделине. И прямо обращается к ней. Аделина, хватит откладывать. Открывай книжку про Винни-Пуха. Он уже, кажется, заждался тебя. Да вот, Аделина, знаешь что? Цени это время, пока твоя главная задача в расписании — это прочитать еще одну главу про Винни-Пуха.

Удивительно, сколько всего сегодня происходит вокруг интернет-трендов, происхождение которых уже и объяснить-то сложно. В США, например, две крупные компании всерьез спорят в суде из-за наггетсов в форме числа 67 или 67 цифр, которые они выпустили. Почему именно 67? Да, собственно, не почему. Это один из популярных мемов поколения Альфа, который не имеет абсолютно никакого смысла. Люди просто произносят эти цифры и повторяют определенный жест руками. И этого уже достаточно, чтобы миллионы понимали, о чем речь. Даже сам Папа Римский присоединился к этому тренду и на одном из видео, проходя мимо толпы людей, показал этот жест. И вот одна компания в США первой выпустила эти наггетсы в форме 67, а другая тоже решила сделать это. В итоге судебный спор, а заодно и бесплатная реклама для обеих. Но мы их не произнесем, как они называются. Но получается, что иногда даже число без всякого смысла может принести вполне реальную прибыль, ну или вполне реальный судебный иск.

И вот 5 рабочих дней. Это уже конец первого рабочего дня. Вечерний драйв. WhatsApp наш 2-5-0-37. Как дела? Как прошли выходные? Едем дальше вместе с Мия Бойко X.

Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: надежно в любую погоду.
1: Радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода, естественно, без осадков, слабый южный ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Латвии от 19 местами до 24 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Pretty Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas

часах. Температура воздуха сколько там? 25 где-то. Так, а вот искупнуться, да, остудиться, это всегда хорошо. Итоги выходных. Бривдена, слеты интенсива. Сарвиру, Янюс, Пьякала, Эзера, Таталакус, Даугавпил, Итадус, Ригу, Вакараткалус, Даугавпил, Шодин, Аткалус, Ригу. Весь лайк ударишь, но все в делах, все в делах. Тот я слабу, Эзер, он пел две туры по целям Висур, Кристины, он Янис. Ну, я думаю, там много красивых, чистых, не всегда, может, теплых озер, но по дороге в Даугавпил из Риги их хватает. 2-5-0-3-7, наш WhatsApp, Леонид Руденко, Destination.

0: другие треки сразу после рекламы.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā.

Густава замгла гатва, от Ерицу добрий базгатва. Движение затруднено также на Силикату перед улицей Гайгалас, на островном мосту от Луца в сало до улицы Телц, улица Краста от Пурвиша до железнодорожного моста, на Вейн базгатва от Коку до Умани гатвы и на Густава замгла гатва от Гавес до Бривибас. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 2 5 0 37.

с празднования Лига, все как будто бы один большой сон. Уж слишком много выходных это для меня. И вот теперь мне кажется, что я вернулся назад в реальность. Спасибо вашему радио. Музыка помогает это сделать быстрее. Первый рабочий день почти позади. Ура, пишет Никита. Хорошо вам закончить первый рабочий день, несмотря на то, что в понедельник обычно актуально это петь.

0: James Hype, Serotonin. Этот трек, кстати, на этой неделе в претендентах. Там же можешь за него и проголосовать. Сразу после рекламы оставайся с нами.
1: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
2: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
3: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas!

Тремешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Кадр. Кинорубрика.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это не единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде. Завтра в Латвии преимущественно ясная погода, слабый западный ветер, без осадков. Температура воздуха завтра днем от 23, местами до 28 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: в Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
1: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ-тикет.

0: un Rende izsaukumu, lai kur tu būtu. Sāga. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: Радио НВ.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Salgas saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
5: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
6: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
7: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!

Джемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. Билеты на ticketshop.lv. All-time favorites.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

синхронизировались. Наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, тогда я. Ты красивая самая. Я подмигну и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали, всем средний палец. Наш союз уникален. Открывай компари.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.